0: Assalamu alaikum.
1: Wo ist Bas?
2: Привет. Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам